0: Трек был выпущен в далеком 2018-м, но настоящую славу обрел в начале 26-го, став вирусным в соцсетях. Доминик Файк, Baby Doll, куколка. Только что. Дальше будет больше кинов и больше музыки, мод, намек на нас, а также Риана Don't Stop the Music впереди. Ну, я тоже тебе намекну, если ты не хочешь останавливать музыку, самую модную музыку планеты, то помни, что слушать нас всегда и везде можно на сайте europaplus.ru или в своей умной колонке. Последней вообще проще простого. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс» и не успеешь моргнуть, как из нее начнут доноситься суперхиты. Попробуй.
1: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L, номер TU-35-00268. Для лиц старше 12 лет. «Европа Плюс» для детей старше 12 лет.
0: Больше хитов.
2: Больше музыки.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

начать намекать сам. Правда, в процессе как бы все свои намеки объяснил, в чувствах в этом треке признался. Что сказать, не сильны мы в этих играх. Девчонки, это конек ваш. Бончкидов в большом узке ждет нас далее. Бруно Марс и изумительная вещица I Just Might на подходе. В ней Бруно во всей красе, как в треке, так и в клипе. В общем, слушаем обязательно. Но чуть раньше лови Алок, Зибу и Порчикл The Man, суперхитом Dive Into The Ocean здесь на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Самый настоящий триумф суперхитов ожидается в ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. Ничего лишнего, только горячие ритмы. Что-то сказать нон-стоп. Это наш с тобой любимый. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой I Can't Wait. Прежде была Визей, но с историей Die For Me. Чуть раньше послушаем суперхит от Post Malone, Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Леони Калум Скотт, Альфа и Ману Чао и многие-многие другие. Оставайся.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майское У» на Европе Плюс.
5: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

поп-хит. Слушать бы и слушать, но пора двигаться дальше. Да, двигаться дальше, чтобы поймать больше хитов и больше музыки в совершенно разных стилях и жанрах, чтобы каждый мог что-то близкое для себя отыскать. За прогрессив хаус назначаются ответственными Тиесто и Брайана Грейс. Не пропусти историю Beautiful Places. Чуть раньше с нами French Montana и Max B с хип-хоп историей Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Ну а раньше всех встречает Чимина с треком на стыке дэнс-попа, R&B и кей-попа. Суперхит Who уже через мгновение на Европе+. Дождись.

Beautiful Places. Это мистер Тиесто и мисс Брайана Грейс прямо сейчас. Как по мне, один из лучших треков вообще вот за последнее время. Да, ну и одни из лучших треков вообще всех времен в стиле диско были исполнены группой Гимми, состоящей из сотрудников

на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Майя Мишель «Иногда», а также Эван Холлоу впереди на радиостанции номер один в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующие полчаса будут богаты на суперхиты исключительно топовых артистов. Будь рядом, чтобы, как говорится, ничего не пропустить. С нами Тедди Свим, с новинкой Mr. Know It All. Прежде Лови Рей с хитом Where Is My Husband. А еще встречай Эвелин Рокстон с вещицей Vertigo. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Sabrina Carpenter и многие другие. Обязательно послушай всех.

Mr. Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. В чем, а во всезнайстве в плане написания суперхитов Тедди точно не откажешь. Парень уже преисполнился в этом деле, и мир музыиндустрии ему абсолютно понятен. Да, ищет он только одного — слияние с бесконечно вечным творческим. Да, мы тоже продолжим искать покоя, умиротворение и гармонию в этом вторнике вместе с другими топ-артистами. Больше хитов, больше музыки впереди. Кристиан Леон с You, Story of My Life. Также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на радиостанции номер один в России на Европе+.

одет на белом свете, там, где всегда мороз. Возможно, тоже слушает суперхит Богдана Медведя «Broken Heart». Да, очень классная вещица удалась румынскому музыканту. Надеемся, еще много треков от него услышим в ближайшем будущем. Да. Ну а совсем в ближайшем будущем, буквально через полтора часа на Европе Плюс, начнется майское «У» с Тимуром Бодровым. С 7 до 10 по Москве Тим подменит бригаду «У», которая сейчас в отпуске, и разбудит всю страну, а еще подарит множество подарков. В общем, не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Earbooks, Graceland, The Second Voice с новинкой «Let Me Be», а также Fast Boy с суперхитом «This Feeling» впереди на Европе Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Саундтрек ближайших 30 минут мы доверим нашим любимым хитмейкерам, а топовые ритмы будем слушать в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Мари Краймбрис, тема и давай не ждать.
2: Давай не ждать.
1: Чуть раньше ловил Хьюшеля и Сольта с вещицей Jamaican Bam Bam. А еще здесь отметится брак с Экстенс, суперхитом Пейк.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: А в столице 6:00.

0: Да, давай не ждать, поет Мария Краймбрери. И да, ребят, действительно, ну, не будем, да, уже ждать, когда прозвенит следующий будильник. Уже будем вставать. Да, давай вставать, давай танцевать, давай сиять. Вот такой вот лозунг на сегодня, вторник, 5 мая. Привет и доброе утро, Европа Плюс с вами, Европа Плюс и море суперхитов. Хиты, суперхиты и ничего кроме хитов здесь для вас на радиостанции номер один в России. И скоро роскошный афробит хип-хоп. Слушаем Rain Dance от David Ames.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
5: В триллере
1: «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: Доминика Файка, трек, который однозначно заслуживает вашего внимания, не только из-за популярности, вирусной популярности в интернетах, тиктоках, но и благодаря своей искренности. Baby Doll — история о неразделенной любви, о склонности героя идеализировать девчонок. По-моему, отличная работа. Baby Doll, Доминик Файк. Напомню еще раз, чтобы вы, ну, не поленились и проголосовали, нашли парня в списке Еврохит ТОП 40. Ну и давайте с лучшими ребятами продолжим. Скоро здесь на Европе Плюс сам Гарри Стайлз.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, температура плюс 17, плюс 19 градусов, давление 743 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
5: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
6: Привет, прости за голосовое.
5: А лучше... Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
5: Больше хитов.
7: Больше музыки.
3: Рекламная служба в Вологде.
8: 72-27-27. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

музыки, в центре культа которой бит и вибрации баса в груди. Короче, танцевальная музыка, что заставляет нас чувствовать себя живыми. И, конечно, ребята, вы знаете, самая актуальная танцевальная музыка, она в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. В этом шоу мы буквально снимаем сливки клубной культуры. Если интересно узнать, под какие хиты танцуют ребята по всему миру, какие треки разрывают мировые танцполы, то слушайте Топ Клаб Чарт не только в эфире нашим по субботам, но и в виде подкаста на многих платформах, в том числе и на сайте europaplus.ru.

0: такие ребята в зверятах, главные приматы шоу-бизнеса мирового, команда Gorillaz. McFeel, God Inc. Ну и, собственно, мы, ребята, мы делаем все, чтобы вы feel себя good. Вот для этого прямо сейчас у нас стартует что? Майское У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столицы 7.00.
2: Европа Плюс.
0: Слушаем новости с нами Марат Бикметов.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая. Утверждены новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Не каждый десятый россиянин готов уволиться вслед за своим руководителем. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона присоединится к режиму прекращения огня. Российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование, российская армия нанесет массированный ответный удар. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с марта следующего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию. Расширяются основания для прекращения экзамена. Например, при использовании средств связи повторно сдавать экзамен в случае аннулирования можно будет не ранее, чем через год. В Арабских Эмиратах школы и вузы перевели на дистант до конца этой недели. Онлайн-обучение будет действовать с этого дня, сообщили в Министерстве образования страны. Решение принято для обеспечения безопасности на фоне отражения ракетных и беспилотных атак. Мера будет пересмотрена в пятницу. При необходимости формат может быть продлен. Ранее в Арабских Эмиратах частично закрыли воздушное пространство, а для полетов в аэропорты страны определили 4 специальных коридора. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Теперь вместо изображения фастфуда, бензиновых автомобилей и самолетов на остановках общественного транспорта, в метро и на вокзалах Амстердама рекламируются музеи, концерты, выставки и тому подобное. Каждый десятый россиянин готов уйти из компании вслед за своим руководителем. Таких сотрудников больше всего в Москве, Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях. Как выяснил один из сервисов по поиску работы, около половины. Главной причиной для увольнения вслед за руководителем назвали вероятность серьезных проблем в компании. 39% будут солидарны с начальником из-за его профессионализма, а около трети отметили, что руководитель – единственное, что до сих пор удерживает их в компании. Половина опрошенных скорее останется, а каждый третий продолжит работать, даже в случае увольнения своего начальника. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки. Евро в минусе 88 рублей и 27 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майское У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра.

0: на Европе Плюс.
1: Да, он придет, он будет добрый, ласковый и щедрый, и улыбчивый. Он, это Тимур Бодров и его ребята «Майское У». Встречайте «Майское У». Салют. Значит, как вы там сегодня? Рассказывайте. Глаза открылись, кофемашина не сопротивлялась, носок нашелся, да, с первой попытки. Ну и, значит, я уверен, вы можете поздороваться и даже улыбаться. Если так, то все в порядке. Осталось себя вознаградить хитами и подарками. Что касается подарков, то этим утром в «Майском У» я для вас приготовил смарт-часы, конструктор Лего, кинопроектор и, конечно, будет игра на повышение и сумма, которую ты можешь выиграть. 3040 рублей. 3040 рублей – это самая сумма, после которой все сгорит. Далее, прямо сейчас встречаем Дуа Липу в Москве. 7.07. Всем «Майское У».
0: «Майское У» на Европе Плюс.

Россия. Крик души офисного планктона. Посвящение всем трудоголикам, кто после дня рабочего не хочет покидать офис. Да, не хочу идти домой. Вот бы еще поработать. Не расставаться с любимыми коллегами. Don't wanna go home tonight. Вот. Спасибо Медузе. Ну и еще несколько энергичных треков далее в майском У. Будет мелодик техно темы Hollow и Old School подгон от братьев Бенасси.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В V-City мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК V-City. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок идет в детский сад? Тогда вам к нам. Медкомиссия в клинике РЖД «Медицина». Педиатр, лор, невролог и другие специалисты. Оформление медицинской карты по форме 026У за один день. Запись по телефону 344-00. Отделение 0+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
4: Новая «Мазда» создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная «Мазда» прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ «Ярославль». Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
5: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекламная служба в Вологде.
7: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Вот он, гимн золотой эры клубной музыки 2000-х. Узнаваемый скрипучий бас трека «Hit My Heart». Это у нас братья Бенасси и Дэнни в майском «У». Так, а это...
1: Гороскоп в майском «У».
0: Сегодня вторник и 5 мая на календаре. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным. Не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Поздравляю. Водолей, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: Да, как там мудрые говорили, тот, кто умеет над собой смеяться, тот никогда не перестанет развлекаться. И никогда не будет скучно. Вот, и нам с вами не будет скучно в майском У, поскольку далее развлечение под названием «Кто куда?». «Кто куда?» — это игра, в которой мы отправимся в путешествие по российским городам. И это игра, по итогам которой ты можешь стать обладателем смарт-часов. Значит, хочешь выиграть смарт-часы, хочешь с нами попутешествовать, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, температура плюс 17, плюс 19 градусов, давление 743 миллиметра ртутного столба.
3: Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современное решение. Компания Infinity. Мы заботимся о вас. Город Вологда, Гагарина, 2А. Корпус 1.
4: Купи новый кроссовер Tenet с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б.
5: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас! Челюскинцев 9, 501-705, Текстильщиков 17, 507-071, Возрождение 86, 58-78-48.
7: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
8: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
9: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
10: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада». Гранты в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме. Медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
12: Здоровые зубки с детства – залог красивой улыбки. В клинике РЖД «Медицина» опытные детские стоматологи лечат без боли. Мы умеем дружить с детьми. РЖД «Медицина». Здоровый ребенок – счастливые родители. Запись по телефону 516-300. 516-300. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Современная стоматология «Стомамед-центр» – это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. «Стомамед-центр». Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена 83А. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Это кто куда? А кто с нами? С нами Илья из Ярославля. Илюх, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, Илья, Европа плюс.
1: Привет.
2: Доброе утро всем.
1: Да. Илья, я тут, кстати, в июне собираюсь в Ярославль, в Ярик. Скажи, давай, главная достопримечательность Ярославля, твоего города, родного, любимого?
2: Это Волжская набережная, да. Стрелка, да. Центр.
1: Слушай, а давай самая неочевидная достопримечательность Ярика. Ну давай, твое самое любимое место, место силы, я не знаю, вот по твоему мнению, мое лично.
2: Мое место силы, это, конечно же, дом.
1: Дом. Значит, мы дом, идем к тебе дом. В гости домой. В каком районе?
2: Приглашаю.
1: Ладно, договорились.
2: В Брагино.
1: Да я там буду тоже жить, там же... О, ладно, потом расскажу. Все, короче, ребята, мы кто куда. Мы отправляемся сегодня в Новосибирск. Сейчас я задам Илье вопрос, посвященный столице Сибири. Если ты, Илья, отвечаешь верно, получаешь смарт-часы. Готов?
2: Конечно, попробуем.
1: Окей, итак, мы в столице Сибири, и вот мой вопрос. Новосибирск... Прекрасный город, там много музеев, но есть там уникальный, единственный музей в России, посвященный астрономическому объекту. Какому? Это планета Марс или звезда по имени Солнце? Илья.
2: Ну, я предполагаю, что это звезда по имени Солнце.
1: Это звезда по имени Солнце. Почему ты не думаешь, что там марсианский музей в честь Жанны Агузаровой?
2: Не знаю, но почему-то как-то душа лежит вот именно в той фразе.
1: Абсолютно верно! Да, ребята, в Новосибирске музей, посвященный Солнцу. И что это значит? Илья, я с радостью дарю тебе смарт-часы в память об этом дне и в память о твоих будущих путешествиях, в том числе и в Новосибирске. Договорились?
2: Ура! Ура! Ура!
1: Спасибо
2: я
1: тебе!
2: Я буду очень стараться к этому стремиться.
1: Новосибирск – прекрасный город. Академгородок чего только стоит. Обязательно нужно там быть. Академу привет, Энску тоже. Ребята, это «Кто куда?» Это «Майская У», и мы наше путешествие продолжаем вместе с парочкой Леони и Каллум Скотт.

0: Калифорния, рай, мы встретимся в субботу. Да, ребята, в субботу Тимур Бодров тоже приходит к вам по субботам в топ-клаб-чарте. Это случается в главном дэнс-чарте страны, в шоу, в котором много, очень много танцевальной музыки актуальной. Вот так что слушайте топ-клаб-чарт везде, где можно, в том числе и на подкаст-платформах. А пока мы имеем сегодня вторник и 5 мая, и далее в майском У приятное свидание с эгоисткой, феминисткой. Да, ждем Зиверт скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Уже в кино.
9: Я больше не дерусь.
10: Что ты за трус такой?
11: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
12: Какой план?
13: Разбить ему морду.
12: Хороший план.
11: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
14: Категория 18+.
15: Звук – это музыкальный сервис.

0: Бизнес Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6». Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Топ-шедевр программы «Охрана труда». Трек «Read All About It» о том, как важно внимательно читать инструкции перед тем, как пользоваться электроприборами. Особенно перед использованием бензопилой. Вот она мстит. В нашей инструкции на Европлюс все просто. Мы улыбаемся, пляшем и телепортируемся во второй час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 8 часов. Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В России растет объем наличных денег. В обращении мэр курортного города Евпатории уходит в отставку, и мужчины стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком. Об этом прямо сейчас. Итак, объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос еще на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Центробанка, у которого изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным Банка России, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что повлияло на работу терминалов оплаты. Минобороны России сообщила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. В ведомстве отметили, что вооруженные силы примут все меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток Украины реализовать планы с целью срыва празднования Дня Победы, вооруженные силы нанесут ответный удар по центру Киева. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины, указав начало периода прекращения огня с полуночи 6 мая. Мэр курортного города Евпатории уходит в отставку. Александр Юрьев покидает пост по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, Юрьев не сможет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города после перенесенной операции. При этом мэр останется в команде и продолжит работать на благо региона. Ранее, накануне стало известно о добровольной отставке главы администрации Керчи Олега Каторгина. Этот пост он занимал полтора года. В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. По данным ведомства, в России доля отцов среди получателей пособия увеличилась примерно с 2% до 12,5%. В абсолютных цифрах показатель за последние 5 лет вырос в 6-9 раз. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются экономически развитые регионы, среди которых Москва, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Между тем, сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря которым многие из нас появились на свет. Уже почти три десятилетия, 5 мая, считается Международным днем акушерки. Идею этого праздника предложила Международная ассоциация акушерок, а статус официального он приобрел в 92-м году. День акушерки отмечается более чем в 50 странах мира, в том числе и в России. Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до момента выписки. Они находятся рядом с будущей матерью до, после и во время родов, оказывая роженицам необходимую помощь и моральную поддержку. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки, евро в минусе 88,27. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс, Майское У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: крепче, прижимают поближе, без остатка раствори.
1: Намек на нас. Намек на нас. Это модный Европе Плюс в майскому. Я вообще, кстати, не люблю, когда любимка моя говорит намеками, не говорит буквально. Вот, а потом обижается, что я не считал эти намеки. Я что, дешифратор? Вот, так что давайте не будем гадать, давайте называть вещи своими именами. Вот, и я, Тимур Бодров, буквально вам сообщаю. В майском У далее хит сезона Broken Strings Алана Уокера. А еще расскажу, что день грядущий нам готовит. Будет гороскоп на сегодня, 5 мая.
2: Реклама. Фирменный магазин Tricolor TV предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Хватит ждать, пора решать. Хавейл H5 или H9 выбирать. По городу H5 маневренный свой. За город H9 везет всей семьей. Выгода до 600 тысяч рублей – это шанс большой. Ставка ниже, выбор простой. Официальный дилер «Динамика Вологда», окружное шоссе 51. Звоните 56-99-56. Предложение ждет именно вас.
8: Выгода указана по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитор АОТ «Банк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Только до 30 апреля. Geely Atlas от 2 миллионов 230 тысяч рублей. С гарантией 5 лет. Доп. Оборудование и резина в подарок. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Marten. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
3: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
4: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба в Вологде.
6: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: гороскоп в майском У.
1: Так точно, гороскоп. Сегодня у нас вторник, 5 мая. Итак, овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, так что не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день сегодняшний подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, так что стоит советы фильтровать. Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны. Европа плюс. You got me strung up like a puppet.

0: мистер Всезнайка, Тедди Свимс, мистер Know It All. Вообще, кстати, с годами я только сейчас понял фразу, которую мне бабуля в детстве говорила. Мол, котик, много будешь знать, скоро состаришься. Да, как я ее понимаю? Хотелось бы знать не все, или... Ну, почти все, или многого не знать. Короче, ребята, есть вещь, которую вам нужно знать обязательно, важно. Это то, что скоро у нас игра, посвященная семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Значит, в честь старта в прокате этой картины я буду дарить конструктор Лего и кинопроектор. Хочешь получить? Звони 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, температура плюс 17, плюс 19 градусов, давление 743 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современный подход. Компания Infinity. Ваш надежный партнер. Город Вологда, Гагарина 2А, корпус 1.
4: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
7: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
8: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
9: Анна, Виктор и 5-летний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
11: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5 на 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
13: Да, биткоин надо было брать в 2012.
14: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
15: Рекламная служба в Вологде.
16: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Все хиты на одном радио. Майское У на Европе Плюс.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, вот мы у подножья волшебного дерева. Кто вместе с нами? Давайте знакомиться. Во-первых, это Наташа из Белгорода. Наташа, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. И мы приветствуем также жительницу Уфы, Алина. Алина, доброе утро, привет.
3: Доброе утро.
1: Вот такие у нас жизнерадостные барышни. Значит, девчонки, наша с вами... Дубль 8. Наша с вами задача взобраться по волшебному дереву и открыть сокровищницу. А там вас ждут.

0: конструктор Лего и суперприз – крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, чтобы получить суперприз, нужно подобрать больше рифм к слову «заклинанию». Ну, например, если бы слово «заклинание» было «амулет», то какие рифмы? «Браслет», «омлет», «багет», «балет», «денег нет». Вот такие рифмы. Так, денег нет, не считается. Короче, кто больше назвал рифм, тот победил. Называть вы рифмы будете по очереди. Кто закончил, тот выиграл. На все про все 40 секунд. Ну и давайте мы начнем с первой дозвонившейся. Это Наташа из Белгорода. Наташа, готова?
1: Конечно, готова.
0: Супер, значит, слушай внимательно. Слово заклинание сегодня, слово, к которому нужно подбирать рифмы, это туман. Погнали.
1: Дурман.
0: Дурман. Алина.
2: Обман.
0: Обман. Хорошо, далее. Наташа.
1: Атаман.
0: Атаман. Алина.
2: Карман.
0: Карман. Отлично, Наташа.
1: Баран.
0: Баран. Тоже можно, Алина.
2: Талисман.
0: Талисман. Наташа.
1: Лагман.
0: Лагман. Алина.
2: Хулиган.
0: Хулиган. Засчитывается. Наташа.
1: Сармат.
0: Как?
1: Сармат.
0: Сармат. О, боже мой. Ну и давай.
2: Было.
0: Сармат не было. Хотя это, наверное, не совсем рифма, да? Туман, Сармат. И это у нас кто был? Это была,
1: ну, да.
0: Это была Алина, поэтому у нас...
1: Наталья.
0: Поэтому у нас побеждает кто? Девчонки, давайте разберитесь, два женских голоса. Кто?
2: Алина.
0: Алина побеждает. Ну что же вы? Ну, девчонки, во-первых, не нужно расстраиваться. У нас игра беспроигрышная. Да, Алина зарабатывает, получает крутой кинопроектор, но и конструктор Лего для Наташи. Мои поздравления, девчонки. Классного вам дня. Вот что я хочу вам сказать.
1: Спасибо.
0: Давайте договоримся, что мы с вами на этой неделе обязательно сходим в кино и посмотрим все семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Ребята, до встречи в кино.
3: Майское У на Европе Плюс.

0: проблем сегодня. Bastard, fuck that. Далее в майскому Рэй Далтон, All We Got. И бессмертный хит Робби Бобби Уильямса, Love Supreme.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-466-89-840. Город Москва.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подолит раз в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
12: В Ленте.

0: Как думаете, можно ли считать, что Робби и Бобби Уильямс нашел ту самую любовь, Love Supreme, который поет сейчас? Вот. Ну, если брать во внимание, что у него с супругой, сколько, 4 ребенка, вполне себе нашел. Вот. И нужно, конечно, назвать имя героини, жены его, Айда Филд. Айда Филд ее зовут, да. Айда Робби, Айда собакин сын. Айда Филд. Так, ребята, хорош болтать. Нас зовет и ждет уже третий час майского.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
1: На «Европе Плюс» свежий выпуск новостей.
2: С вами Ирина Ольхова, и в этом выпуске. Речные перевозки в этом году охватят в России 27 маршрутов. 11 мая в районе Парка Победы ограничат движение транспорта, и кинофестиваль «Voices» в этом году пройдет в Череповце. Подробности далее. Скоростные речные перевозки в этом году в России охватят 27 маршрутов. По субсидируемым направлениям планируется перевести около 60 тысяч пассажиров. Это почти в два раза больше, чем год назад. Проект «Речные магистрали» стартовал в октябре 2023 года и направлен на возрождение поездок по Волге. В этом году в бюджете предусмотрено 95 миллионов на дальнейшее развитие проекта. Маршрутная сеть расширяется до Ярославля, Самары, Саратова, Ивановской области и Чувашии. В перспективе маршруты по Байкалу и Амуру. Специалисты приступили в Вологде к обновлению дорожной разметки. С 1 мая разметку обновляют на пешеходных переходах. Работы выполнены в центральной части города, на проспекте Победы, торговой площади, на улице Маяковского. В планах на ближайшие дни обновление разметки на Воровского, Благовещенской, Батюшково, сообщил глава города Сергей Жестянников. Используется как краска, так и термопластик и холодный пластик. Все работы должны быть сделаны до конца июня. 11 мая из-за проведения патриотического забега в районе Парка Победы ограничат движение транспорта. Забег «Вологда за Победу» приурочен к 9 мая. Ожидается, что на старт выйдут порядка 500 спортсменов. С 8 вечера 10 мая до 12 дня 11 будет действовать запрет на стоянку машин. Частично на улицах Сергея Применина, Лавинецкого, в Асановском проезде, на улице Поэта Романова. На этих же участках будет запрещено движение транспорта с 8 утра до 12 дня. Кроме того, изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Забег «Вологда за Победу» пройдет на трех дистанциях – 1, 5 и 10 километров. Кинофестиваль «Voices» в этом году пройдет в Череповце. Организаторы объявили даты проведения дней фестиваля – со 2 по 5 июля. За программу традиционно отвечает куратор «Voices» Сергей Дешин. С 2010 года фестиваль проводится в Вологодской области. Основной площадкой его был город Вологда. В разное время гостями и членами жюри «Voices» становились Александр Сокуров, Пауло Тавиани, Сергей Бодров-старший, Клаудия Кардинали, Кшиштоф Зануси, Марлен Хуциев. В прошлом году фестиваль собрал 6 тысяч зрителей. В программу вошли 35 кинопоказов, 5 лекций и выставочный проект. И о погоде. Сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Ветер западный. Температура плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: среди лидеров в рейтинге Шазама, как в общем мировом, так и в российском. Это песня «Let Me Be». Let me be, let me be. Так, далее сменим звучание. В майском У Евроденс от Оффенбах ожидается и годный олдскул от Бритни Пляж. Бритни Спирс будет с треком «Токсик».
1: Реклама. Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
2: Мувик, мувик, хочу мувик!
3: Без возрастных ограничений.
4: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркоп и Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70 10 76.
5: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
6: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
7: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
8: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В Вэй-Сити мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК Вэй-Сити. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Хочу на свежий воздух.
10: Хочу на море.
9: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
10: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
11: Да, отдыху в ЕС.
12: ООО «Аквапарк» АДРН 11-935-25-00-28-80+.
13: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
14: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
13: А баню мы выиграем. «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
12: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Хаус-35».
3: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
15: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Ну что за песня? Токсик. Это не песня, это, ну, аудиальное эспрессо. Хит, который приводит в режим полной боевой готовности. Бритни Спирс, Токсик. А к чему сегодня готовиться?
1: Гороскоп. В майском У.
0: Сейчас расскажу. Сегодня на календаре вторник, 5 мая. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, так что не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных. Там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. Сегодняшний день идеально подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, так что стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: Body Talk. История про язык тела. Ну и вы помните, ребята, улыбка. Улыбка — это один из самых мощных элементов этого языка, Body Talk. Улыбка — то, что понятно всем на планете. Социальный клей, можно сказать. Вот и я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. И вы давайте улыбку передавайте по цепочке всем коллегам, друзьям, соседям. Вот, и улыбка, конечно же, будет у тебя, дорогой слушатель. Ведь ты, во-первых, не пропустил подсказку игры на повышение. И легко вскроешь наше денежное хранилище. Тем более сегодня в игре на повышение у тебя также есть шанс получить бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Как попасть в игру на повышение? Дозвониться прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
3: Компания «Шикарные двери» представляет. Сенсация! Скидки на все-все-все двери 20%. Ждем вас в салонах «Шикарные двери» в Вологде на Петина 4 и окружном шоссе 24. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество товара ограничено.
4: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98.
5: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
6: Весенние акции от Стройландии. Только с 1 по 17 мая в наших садовых центрах Туи Брабант по цене от 999 рублей. Подробности акции в магазинах. За идеальными вечно зелеными, которые будут радовать долгие годы к нам. Стройландия. Для дома и больше.
7: Новая Mazda создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
8: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54 74 02.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
2: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
3: Автомобили «Джили» от официального дилера. Только до 30 апреля. «Джили» в «Мартен» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Топ-оборудование и резина в подарок. «Джили Мартен». Вологда. Гагарина, 66. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. Подробности по телефону 51 77 77.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
4: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: утро, добрый вечер, потому что у нас Николай из Южно-Сахалинска. Привет, Коля.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Или утро.
0: Да.
1: Или нашей большой стране.
0: Он там в будущем уже находится, потому что полшестого, да, в Южно-Сахалинске?
1: Да, да.
0: Слушай,
1: вечера.
0: Ну были какие-то вот за весь день какие-то сигналы, признаки того, что день твой сложится хорошо, и ты в итоге окажешься в нашем денежном хранилище в игре на повышение, а, Коля?
1: Каждый день лучше.
0: Что-то было, что-то ты чувствовал.
1: По-другому просыпаться смысла нет.
0: Я...
1: Да, конечно.
0: Какой ты молодец. Вот таких мы любим. Позитивный настрой — наше все. Значит, уверен, ты с нами с самого утра, ну, по московскому времени, в 7 утра не пропустил, да, важную информацию в игре на повышение?
1: К сожалению, пропустил.
0: Вот так вот.
1: Буду угадать.
0: Ну ладно, ладно. Все равно тебя ждет бонус. 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот, все, что тебе предстоит, все, что тебе нужно делать, открывать ячейки. Но вовремя нужно остановиться, Коля. Потому что в любой момент может прозвучать сигнал «Стоп, игра». И если он прозвучит, ты все потеряешь. И сумму загаданную, и бонус тоже. Так что будь готов для твоего похода по хранилищу нашему. Одна минута. Погнали?
1: Погнали.
0: Ну что, первая ячейка открывается сама собой, потому что что спрашивать?
2: 160 рублей.
0: Отличная сумма, 160 рублей. Берем?
1: Неплохо, конечно.
0: Или движемся далее?
1: Да нет, идем дальше, конечно, какие берем.
2: 1390 рублей.
0: 1390 рублей. И смотри, что тут еще есть. Это...
3: бонус от Озонбанка.
0: То есть уже это получается 11 390 рублей. Коля.
1: Давайте, наверное, остановимся.
0: Остановимся.
1: Я буду хитрым.
0: То есть как только пришел бонус, сразу останавливаем. Может быть, еще одну ячейку? Есть еще время, буквально 13 секунд.
1: Нет, давайте уже не стоит. Я так что-то... Я человек это...
0: 5 секунд.
1: В руках, все.
0: Подумай!
1: В небе.
0: Коля!
1: Все, берем. Берем.
0: Он забирает деньги. Что у нас? Общий выигрыш. 13 090 рублей. Игра на повышение сработала. И бонус от Озонбанка тоже твой. Поздравляю тебя, Николай. Есть ли у тебя желание проверить, что было в следующей ячейке? Или не будем тебя травить?
1: А давайте посмотрим.
0: Ну, давай посмотрим, что.
1: Не, посмотрим.
2: 2660 рублей.
0: Значит, следующая ячейка принесла бы 2660, конечная сумма 3040, то есть, ну, 13 тысяч с копейками ты бы мог выиграть, но ничего себе! Та сумма, которую ты выиграл, 11390, вполне себе. Вот, поздравляю тебя, Николай. Ура!
1: Спасибо большое.
0: Спасибо тебе. Николай, передавай привет Южно-Сахалинску. Спасибо. Хорошего тебе дня. Вот, супруге привет. Всем горожанам тоже привет. Огромный.
1: Обязательно, обязательно.
0: Договорились. Колю поздравляем, ребят. Не забывайте, чтобы стать супергероем игры на повышение, внимательно нужно слушать «Майское У». Завтра в 7:00. Не пропустить подсказку. Удачи.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Игра на повышение. В «Майском У» на Европе Плюс.

0: Последний альбом Бруно Марса «The Romantic». Есть впечатление, что Бруно запер себя в винтажном магазине пластинок и потерял ключ. Да, роскошный альбом, роскошный трек «I Just Might». Финалить майское «У» будем при участии Sugar Babes, будет Artemas, «I Like The Way You Kiss Me». И, ребята, там, собственно, все, что я хотел вам сказать. Хорошего дня, вот.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
10: Тут и

0: перек или заказывай доставку.
1: А утром ГУВД Перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Майское У на Европе плюс.

0: ребята, на десерт майского У сахарные бабы. Или ромовые предпочитаете. Так, я Тимур Бодров, прощаюсь с вами до завтра, до 7.00. Вернусь в майском У. Как всегда, буду дарить подарки. Там и кинопроектор, и деньги, и смарт-часы. Не проспите все это завтра в майском У. И далее для вас, ребята, столько хитов.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бикметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. В России ожидают усиления дефицита кадров. И похолодание придет в столичный регион в эту пятницу. Об этом прямо сейчас. Итак, в Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Об этом говорят данные сервисов отслеживания сбоев. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, не работает даже белый список и нет мобильной связи вообще. Напомню, накануне большая четверка мобильных операторов предупредила, что в Москве и области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС. Ограничения введены в целях обеспечения мер безопасности. Мировые авиакомпании сократили 2 миллиона пассажирских мест на рейсах в мае из-за топливного кризиса. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, тысячи рейсов были отменены, а ряд компаний перешли на использование более компактных или экономичных самолетов. Общее количество пассажирских мест сократилось со 132 миллионов до 130 миллионов. Добавлю, что с начала военного конфликта с Ираном стоимость авиатоплива почти удвоилась, что вынудило авиакомпании повышать цены на билеты. В России ожидают усиления дефицита кадров. В стране растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, а молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где востребованы молодые специалисты. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики и программы переобучения. Цены на проживание в гостиницах Москвы снизились. Стоимость ночи в январе-марте сократилась в среднем на 1,5% до 10 тысяч рублей в сутки. Как пишет «Коммерсант», такое снижение произошло впервые за 5 лет. Таким образом, отели стараются удержать спрос. Отмечается, что на майских праздниках интерес к поездкам в Москву упал на 5% год к году. Это связано с охлаждением рынка внутреннего туризма, а также снижением количества приезжающих в Россию иностранцев. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Оно ожидается в пятницу, 8 мая, когда над Москвой областью пройдет холодный фронт. В ночные часы будет 7-12 градусов тепла, днем в городе не выше плюс 15, по области до 17 градусов. Об этом сообщил зав. Отделом краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Согласно предварительным расчетам, 9 мая в Москве области будет облачно, местами дождь, температура около плюс 15 градусов. При этом сегодня, завтра и в четверг днем воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 27. Это выше нормы примерно на 6-7 градусов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки. Евро в минусе 88 рублей 27 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем удачного вторника.

0: Богдан Вельведин на Европе Плюс, Broken Heart, 10 часов 20 минут в Москве. Всем привет, доброе утро. Украсим этот майский прекрасный вторник классными хитами. Продвигаемся далее, не скучно, ритмично. Медуза с нами в ближайшее время. Don't Wanna Go Home. И дождемся Hurts и Purple Disco Machine, Wonderful Life, через пару минут.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман». Купи новый кроссовер Tenet с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
6: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Трифоненкова Михаила. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» — новый интернет-провайдер в Вологде.
7: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
8: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
9: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
10: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
11: Привет, прости за голосовое.
10: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
12: Рекламная служба в Вологде.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Итальянское трио «Медуза» на Европе Плюс. I don't wanna go home. Ну, дома сидеть в такую хорошую погоду точно не хочется. Хочется гулять, вдыхать ароматы майского воздуха, слушать лучшую музыку, естественно, от Европы Плюс. Так что продвигаемся далее вместе с Ray Riding's Weekends. И дождемся Ava Max, Spotify совсем скоро.
1: Реклама. Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКНП 320-352-50-335-51.
2: Стомамедцентр. Герцена 83А. Имплантация. Доступные цены. Надежно. Качественно. Опыт работы с имплантатами более 20 лет. Собственная зуботехническая лаборатория. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. Стомамедцентр. Герцена 83А. Телефон 750316.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
4: «Мовик, Мовик, хочу в Мовик!»
5: Без возрастных ограничений.
6: Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
7: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
8: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
7: Но иногда это жизненно необходимо.
9: Не сдерживай себя!
8: Получается, ты обманывала меня?
10: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
11: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
12: В триллере
11: «Опасные отношения».
10: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Вологде. 72-27-27.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дождаться огромное количество классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп, ловите Лёни и Каллум Скотта. Stay. Кэлвин Харрис тоже здесь. My Way. Сэм Фелд. My Heart Goes.
1: And then my heart goes.
0: В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информацию.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Это волшебное дерево.
8: Фантастическое приключение за гранью воображения.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
8: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
10: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 11 утра в Москве.

0: Леони Келлэм Скотт на Европе Плюс. Те и вещицы, которые, по-моему, вполне заслуживают того, чтобы подняться повыше в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Так что не забудьте ее поддержать, если нравится, на сайте europaplus.ru. До пятницы время есть, чтобы проголосовать. Ну, а мы пока движемся далее вместе с Алексом Вороном. Услышим Your Dream. И Ваня Дмитриенко тоже с нами. Ртуть совсем скоро на Европе Плюс.
1: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКНП 320-352-50-335-51.
2: Самое время покорять всех красивой улыбкой. Поэтому мы запускаем акцию. Скидка на профессиональную гигиену полости рта 10%. Только до конца месяца. Торопитесь. Количество мест ограничено. Стомамед-центр. Вологда. Герцена 83А. Запись по телефону 75-03-16. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
4: Салон-магазин «Люкс». Октябрьская, 27.
5: Хочу на свежий воздух.
6: Хочу на море.
5: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
6: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
7: Да, отдыху в ЕС.
8: ООО «Аквапарк», АДРН 11-935-25-00-28-80-0+.
9: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Трифоненкова Михаила. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» — новый интернет-провайдер в Вологде.
10: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
11: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора. Поставки бетона любых объемов и всех марок. Инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства. Аренда автобетона-насоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Его серьезная работа «Ртуть». 11 часов и 34 минуты в Москве. Ну, легко по-майски продвигаемся далее. Под лучшую музыку, конечно же, ритмичный трек от Kungs и Tables London через пару минут. Galaxy. И услышим Charlie XCX. Boom Clap. Скоро-скоро.
1: Реклама. Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
2: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
3: «Мовик, Мовик, хочу Мовик!»
4: Без возрастных ограничений.
5: Фальцевые панели у профиль-центра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
6: Современная стоматология. Стомамед-центр. Это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. Стомамед-центр. Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. Стомамед-центр. Герцена 83А.
7: Имеет способ указания. Необходима консультация специалиста.
8: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98.
9: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
10: Рекламная служба в Вологде.
11: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа Плюс.
2: Побольше отличной музыки будем заряжать в ближайшие полчаса на Европе Плюс. С нами в это время Барбара Стрейзанд. Слышим Терри Свимс, Мистер Know It All. Тони Пантера, Think About Us. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: Майское У на Европе Плюс.
6: Реклама.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Уже в кино.
13: Я больше не дерусь.
14: Что ты за трус такой?
15: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
16: Какой план?
17: Разбить ему морду.
16: Хороший план.
15: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
18: Категория 18+.
19: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
19: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

0: Европа Плюс.
1: I am paid to exist.

0: Певица Ёлка на Европе Плюс. Проще. 12 часов 20 минут в Москве. Всем привет. Ну, просто и легко продвигаемся далее. В этот майский вторник. Еще проще просыпаться сейчас по утрам. Во-первых, потому что хорошая погода, светло. Еще и майское у в эти дни от Тимура Бодрова. Так что просыпайтесь с 7 до утра здесь на Европе Плюс. Все очень бодро и интересно. Много подарков и призов. Пока же движемся далее вместе с Дэйви Тэмс. Услышим Rain Dance. И дождемся Леони The Week через пару минут.
1: Реклама. Хочу на свежий воздух.
2: Хочу на море.
1: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
2: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
3: Да, отдыху в ЕС.
4: О, аквапарк АДРН 11-935-25-00-28-80-0+.
5: Да... Биткоин надо было брать в 2012.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
7: Изучаешь в интернете, ездишь по городу, сравниваешь цены. А давай сразу к нам. Сигнализации с автозапуском двигателя Pandora, Шерхан, Starline всегда в наличии в автостудии Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
8: Магазин видеонаблюдения в Вологде. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплекты для дома и дачи. Установщикам скидки. Наш адрес: Вологда, Герцена 54. Телефон 75 44 88. 75 44 88.
9: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
10: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
11: Семейный кроссовер Bell GX70 в Мартен от 1 миллиона 750 тысяч рублей до 30 апреля. Доп. Оборудование и резина в подарок. Bell GX70. Надежно. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
12: Ой, да в Вологде весь народ знает. На хорошем авто и путь приятней. G-Tour T1 и T2 в кредит. Ставка ниже, выгода ближе. Автомобили в наличии для вас. Комфорт, надежность, да мощь современная. В динамике Вологда прямо сейчас. Приезжайте на маршала Конева 43. Звоните 56-99-56. Выгода указана по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Second Voice и Let Me Be. Такие жаркие ритмы под стать сегодняшней погоде в столице. Но, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, тоже тепло и настроение абсолютно майское. Так что продвигаемся далее. Будем прогревать обстановку и горячими хитами, разумеется. Offenbach через пару минут услышим Miles Away. И дождемся Alok, Sophie Tucker, Inna и Don't Matter. Скоро-скоро.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Новая «Мазда» создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная Mazda прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада». Гранты в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме. Медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудриф Максим Юрьевич. УКНП 320-352-52-0-335-51.
9: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
10: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Мод на Европе Плюс, намек на нас. Ну, без каких-либо намеков, и так все понятно. Лучшей музыки у нас впереди еще больше. Продвигаемся далее нескучно, ритмично. До финала часа успеем послушать Fall With Adip Now, Changes и Rialto тоже здесь. No One Leaves the Discotheque Live на Европе Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
3: Алекс Манойлов.
4: Дебют недели. Ёлка, проще.
5: Может, проще надо...
4: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
6: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
7: Реклама.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
10: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
11: Это волшебное дерево.
12: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
16: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-6-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айс Гергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
7: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только вот этот на Европе Плюс Changes в финале часа. Да, меняем этот час на следующий. Там тоже будет много классной музыки. Всем отличного настроения. Продвигаемся. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Вологде час дня.
3: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день. Время новостей на Европе Плюс. С вами Ирина Ольхова. Половина школьников полностью перекладывает домашние задания на искусственный интеллект. Отопительный сезон в Вологде завершат 12 мая. И в Вологде объявлен сбор книг для подшефного города Алчевска. Подробности далее. Около половины российских школьников полностью перекладывают домашние задания на искусственный интеллект. Данный опрос опубликует «Известия». Согласно исследованию, 53% учащихся полностью делегируют выполнение уроков нейросетям. Каждый пятый доверяет ИИ проверку уже сделанных уроков. Еще 7% признались, что пользуются нейросетями прямо в школе. Две трети детей рассказывают родителям, что применяют искусственный интеллект. Ранее руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что использование искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий лишает упражнения образовательной ценности. Отопительный сезон в Вологде завершат 12 мая. Напомню, по нормативам отопление отключают, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха держится на отметке не ниже плюс 8 градусов. Также уже в мае начнут отключать горячую воду. С 18 мая до 17 июня без горячего водоснабжения останется Южный район. Также на месяц воду отключают уже традиционно в центре Вологды. В этом году с 13 июля по 12 августа. Мужчина утонул на Рыбинском водохранилище. Как сообщает пресс-служба МЧС, в экстренные службы накануне вечером позвонили очевидцы. У берега в районе реки деревни Вичулово Череповецкого округа они обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, 52-летний рыбак выпал из лодки и утонул. Точную причину гибели установит экспертиза. Также продолжаются поиски 40-летнего мужчины, который утонул 25 апреля на реке Малуге в Устюженском округе. Дополнительные рейсы электричек из Вологды в Вожегу, Бабаево и обратно будут запущены 11 мая. Эти пригородные поезда курсируют по пятницам, субботам и воскресеньям. Понедельник, 11 мая – это праздничный выходной, поэтому электрички также будут ходить. Поезда будут следовать без изменений в расписании. В Вологде стартовала благотворительная акция по сбору книг для подшефного города Алчевска ЛНР. Лакжан приглашают принять участие в акции и принести книги, начиная с 2000 до 2006 года, издания в хорошем состоянии. Книги принимают до 25 мая в областной библиотеке на Марии Ульяновой 1, в областной детской библиотеке на Марии Ульяновой 7, в областной специальной библиотеке на Чернышевского 78. Все собранные издания будут направлены в Алчевск в составе очередной партии гуманитарной помощи. Курс Центробанка: доллар 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. И о погоде. Сейчас в Вологде ветер западный, температура плюс 18 градусов.
4: Встречаем новые 60 минут вместе с Европой Плюс Вологда. Меня зовут Ксюша Фокс, всем огромный привет! В этом часе разыграем пригласительный на двоих на триллер «Опасные отношения» в кинотеатре «Синема Парк Мармелад» для лиц старше 18 лет. Подробности во второй половине часа не пропусти. Чуть ранее звезды поделятся советами для каждого знака зодиака, ну а прямо сейчас предлагаю отметить Всемирный день общения и передать добрые слова друзьям и любимым. Отправляй в группу ВКонтакте «Европа плюс Вологда» или пиши сообщение на номер 8-911-500-102. И, конечно, на протяжении всего часа только лучшие хиты. Поплаваем вместе с BTS и хитом «Swim». Опередит Эппин «Hollow». А раньше всех услышим «Арио» и «Блу Шанель». Стартуем!
3: Вологда.

0: Вологда. Онлайн.
1: Европа Плюс.
2: Продолжаем этот час вместе с твоими приветами. Жду сообщения на номер 8-911-500-102 или пиши в группу ВКонтакте «Европа плюс Вологда». Даше Кубаревой большой привет от Сергея Чуровского. Верь в себя и помни, ты можешь все. А что не можешь, сделаем вместе. Вот это настоящая поддержка, с таким Сергеем точно все получится. Далее Яна передает привет подругам Регине, Оле Суховой и Татьяне. Девочки, хорошего вам дня, желаю успеть все сделать к ужину и собраться вместе. Скучаю. И финальный мессендж без подписи для Михаила. И даже если будут падать все звезды, я загадаю всего одно единственное желание. О каком желании идет речь, Михаилу остается, конечно же, только догадываться. И делать это лучше вместе с крутыми хитами. Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait.
0: Вологда. Онлайн.
1: Европа Плюс.

0: вторник продолжается, с тобой Европа плюс Вологда, и через несколько минут узнаем, какой шанс появится у козерогов и чем поможет природное чутье львам. Советы звезд для каждого знака зодиака. Также тебя ждет погружение в лучшие хиты и порадует виз хитом Войта чуть ранее Эбин Холлоу. Не пропусти.
1: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
2: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
3: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в «Мармеладе».
4: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
3: А баню мы выиграем! «Мармелад» запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов. Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Краус-Строй-35».
5: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcmarmelad.ru.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» гранта в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме. Медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.

0: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Вологде.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: когда. Онлайн.
1: Гороскоп. Звездные советы на сегодня, вторник, 5 мая. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолей, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, стоит фильтровать. Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны. Европа плюс Вологда желает всем отличного настроения, независимо от того, что нашептали звезды.
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа плюс.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 13.35 в Вологде, и впереди забава для киноманов на Европе Плюс, где ты можешь выиграть пригласительный на двоих на триллер «Опасные отношения» в Cinema Park Marmelade для лиц старше 18 лет. Свежую картину будем смотреть 13 мая. Звони прямо сейчас по номеру 722-022, отвечай верно на киновопрос по этой новинке и будь в числе первых зрителей. Фильм выходит при поддержке Европы Плюс. Всем удачи!
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде плюс 19 градусов. Осадки не ожидаются.
5: Реклама. Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Cinema Park Marmelade» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
6: Мувик, мувик, хочу мувик!
7: Без возрастных ограничений.
8: Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас! Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
7: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг — это в люксе.
13: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
14: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
15: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
15: Но иногда это жизненно необходимо.
2: Не сдерживай себя!
1: Получается, ты обманывала меня?
0: 13 мая. Кинотеатр «Cinema Park Marmelade».
16: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
17: В триллере «Опасные отношения».
0: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
3: Для лиц старше 18 лет.
5: Больше хитов. Больше музыки.
3: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сдерживай себя!
1: Опасные отношения. Смотри первым.
2: Пора подвести итоги и узнать, кто сегодня оказался самым быстрым. Кому выпал шанс увидеть новинку триллера «Опасные отношения» в числе первых? Напомню, предпоказ фильма состоится 13 мая в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мармелад» для лиц старше 18 лет. Фильм выходит при поддержке Европы+. Привет, давай знакомиться, как тебя зовут?
3: Добрый день, Лена зовут.
2: Лена, чтобы тебя можно было назвать победителем игры, нужно выполнить еще одно очень важное условие. Нужно правильно ответить на мой киновопрос. Будет три варианта ответа, отвечай как знаешь, ну или как подсказывает женская интуиция. Испытаешь удачу?
3: Ну да, давайте.
2: Тогда я желаю тебе победы, слушай внимательно. С какой целью пара отправляется на уикенд? Первый вариант – отдохнуть с друзьями, второй вариант – отпраздновать годовщину и третий вариант – наладить отношения. Лена, пора сделать свой выбор.
3: Но мне моя интуиция подсказывает наладить отношения.
2: Давай проверять. Да, все получилось. Пригласительный на двоих в кинотеатр теперь твой. Поздравляю.
3: Спасибо, спасибо.
2: Желаю тебе отлично провести время и насладиться фильмом. Спасибо за игру, отличного тебе дня и пока.
3: Пока-пока.
2: Остальным желаю удачи в следующий раз. Играй вместе с Кинокайфом, и, возможно, и ты станешь победителем здесь, на Европе Плюс Вологда.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
0: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
6: В триллере
1: «Опасные отношения».
5: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Кинокайф.
8: Кинокайф на Европе Плюс.
7: Европа Плюс.
1: Вологда. Онлайн.

0: Tokyo Hotel с хитом California Nights. На этой неделе трек поднялся на 2 ступени вверх и занимает 18-ю строчку в Еврохит ТОП 40. Если ты хочешь помочь своему любимому исполнителю подняться выше, то оставляй свой голос за него на официальном сайте europaplus.ru. До финала часа останутся с тобой Chapel Roan, услышим Good Like Baby, а 3 минутами раньше Two Colors Mad World. Далее встречай Алексея Манойлова и заряжайся вместе с ним 100% хитами на Европе Плюс. Меня зовут Ксюша Фокс, всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет Магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
7: Тут

0: Ай, в Перек или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перековская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
5: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
6: Какой план?
7: Разбить ему морду.
6: Хороший план.
2: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
10: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: он такой, он может. Алиф Арбан и его ударный дэнс-трек Body Talk. Всем привет, всем, кто слушает Европу Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов, а они уже на подходе. Это Кендрик Ламар и СЗА, Лусер. Каде Бастани, появится Алан Уокер с хитом Broken Strings. Еще совсем недавно номер один у нас в Еврохит Топ 40. А сейчас высокое третье место в чарте Европы Плюс.
1: Реклама. Да, биткоин надо было брать в 2012.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
4: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Трифоненкова Михаила. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» — новый интернет-провайдер в Вологде.
5: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
6: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
7: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора. Поставки бетона любых объемов и всех марок. Инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства. Аренда автобетона-насоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
8: Хочу на свежий воздух.
9: Хочу на море.
8: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
9: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
10: Да, отдыху в ЕС.
11: О, аквапарк, АДРН 11-935-25-00-28-80-0+.
12: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент», улица Горького, 129А, первый этаж.
13: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
14: Привет, прости за голосовое.
13: А лучше... Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
15: Рекламная служба в Вологде.
16: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Очень милая история под названием Stay. Это Леони Коллинз Кот на Европе Плюс. А впереди тот, кто какое-то время в своей жизни был даже без определенного места жительства. И это, по его словам, стало отличной мотивацией для того, чтобы как-то развиваться и идти дальше. Дошел, пришел, теперь он настоящая суперзвезда во всем мире. Его знают, его любят, его ждут на концертах. Впереди Алекс Уоррен на Европе Плюс, его новый хит Fever Dreams.
1: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится. И начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
2: Самое время покорять всех красивой улыбкой. Поэтому мы запускаем акцию. Скидка на профессиональную гигиену полости рта 10%. Только до конца месяца. Торопитесь, количество мест ограничено. Стомамед-центр. Вологда, Герцена, 83А. Запись по телефону 75-03-16. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Чтоб был хороший урожай, все в профи-центре. Покупайте плицы, грядки, парники. И цены тут невелики. 54.
4: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
5: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
4: Но иногда это жизненно необходимо.
6: Не сдерживай себя!
5: Получается, ты обманывала меня?
7: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
8: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
9: В триллере
8: «Опасные отношения».
7: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: Наши планы музыкально идеально вписываются именно они. На бубуне Slow Down. Slow Down, Hold On. Prox XTN и очень красивый хит Paid to Exist. Хитмейкер со стажем Дэвид Гетта вместе с ним Сэм Мартин на Lovers on the Sun. Ну, не только они, с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15 часов.

0: Тиесто, который говорит, что самый большой кайф в жизни для него — это создавать трек, а потом играть его для публики. Но я не сомневаюсь, что с любовью большой, так сказать, вложив всю душу, Тиесто создавал и этот трек Beautiful Places. 15:19 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Отличного дня!
1: Реклама. Экобетон – это производство и доставка строительного раствора, поставки бетона любых объемов и всех марок, инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства, аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
2: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Трифоненкова Михаила. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» — новый интернет-провайдер в Вологде.
2: Супер новости!
3: Теплицы в профиль-центре по себестоимости.
2: Успей купить теплицу до конца месяца. 54, 54, 54.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: Рекламная служба в Вологде.
8: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: понадобилось Биби Рекса и Фейслесс, чтобы стать номером один в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. Ну, до пятницы пальма первенства в нашем чарте именно у них. А в пятницу в 14 по московскому времени итоги этой недели. Так что не забываем поддерживать любимые хиты. Это можно сделать в любое время дня и ночи на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Современная стоматология «Стомамед-центр». Это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. «Стомамед-центр». Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена 83А. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. «Профиль-центр» 54-54-54.
3: Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
4: «Мовик, Мовик, хочу Мовик!»
5: Без возрастных ограничений.
6: «Стомамед-центр». Герцена 83А. Имплантация. Доступные цены. Надежно. Качественно. Опыт работы с имплантатами более 20 лет. Собственная зуботехническая лаборатория. Мы дорожим своей репутацией. И это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена 83А. Телефон 75-03-16.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
9: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
8: Но иногда это жизненно необходимо.
10: Не сдерживай себя!
9: Получается, ты обманывала меня?
11: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
12: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
13: В триллере
12: «Опасные отношения».
11: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: Рекламная служба в Вологде.
17: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: А вот их мы услышим совсем скоро. Это Кайли и Минок, Lights, Camera, Action.
1: Lights, Camera, Action, that's it.
2: Супер коллаборация в составе Алок, Зиба, Portugal, The Man. Впереди Dive into the Ocean. Яркий парень Зейн не пройдет мимо с хитом Die for me. Вообще музыка разнохарактерная. У нас намечается в ближайшие 30 минут, но 100% хитовая.
3: Здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам.

0: Девушка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: заказывай доставку.
1: А утром ГУВД перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Давайте сверим часы. В Москве 16.

0: «Беги, Ваня, беги». Ваня Дмитриенко и хит с однозначным названием «Ртуть». Вот что любовь коварная делает. 16:20 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. И немного тех, кто уже совсем скоро с нами. Это Айв и Дэвид Гетта. Это Френч Монтана. Это мощнейший хит от Тиесто. Тиесто, который во многих своих интервью порой выступает как настоящий мотиватор для начинающих артистов. Ну а мы на Европе Плюс уже скоро услышим «Бум».
1: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
2: Хочу на свежий воздух.
3: Хочу на море.
2: Тогда так, поехали в центр ЕС. Вместо моря шикарный аквапарк, а еще бани и сауны. А потом в беседке.
3: Отлично, уже покупаю билеты на ЕС35.ру.
4: Да, отдыху в ЕС.
5: О, аквапарк АДРН 11-935-25-00-28-80-0+.
6: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
6: А лучше. Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13:18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба Вологде 72 27 27.

0: «Бам-бам». Тот самый трек, который, ну, явно приближает лето. Хотя в Москве в эти дни такое ощущение, что оно уже наступило. Ну, шутка ли, плюс 25 мая. Круто, конечно. Да, мы и не против.
1: Реклама.
2: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
1: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская,
3: 27. Да, биткоин надо было брать в 2012.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
5: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А, первый этаж.
6: Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В V-City мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК V-City. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5х4, цокольный этаж. «Шикарные двери». Открывайте с любовью.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
9: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70-10-76. Автостудия «Альфа» – все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
10: Больше хитов.
11: Больше музыки. Рекламная служба в Вологде. 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Тот, елка, конечно, не кривит душой. Сама она в общении всегда очень простая. Никакого тебе пафоса, никакой тебе звездной болезни. Ну да, побольше бы таких артистов, как елка. 16.50 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. А впереди у нас до конца часа Миша Миллер, Алекс Вилле, затем Джаспер Форкс и знаменитый хит River Flows in You.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
0: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Открываю.
6: Реклама.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
9: Это волшебное дерево.
10: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: здесь музыка больше, чем слова. Я неустанно всегда повторяю, когда слышу River Flows in You на Европе плюс Джаспер Форкса. В начале часа следующего с нами уже Avalon Roxton. Ждем Vertigo.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Вологде 5 вечера.
3: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый вечер. Время новостей на Европе Плюс. С вами Ирина Ольхуве. Запасов добытой нефти хватит на 101 день мирового потребления. Вологодская область присоединилась к цифровым сервисам Московской электронной школы и более 30 тысяч цветов высадят в Вологде к Дню Победы. Подробности далее. Мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за 8 лет, заявили аналитики банка Goldman Sachs. Топливо поставляют в ограниченном количестве из-за закрытия Ормузского пролива. В середине апреля США объявили морскую блокаду иранских портов. Американские военно-морские силы перехватили 48 связанных с Ираном судов. 30 апреля цены на нефть марки Brent превысили 4-летний максимум и составили $126 за баррель. Вологодская область присоединилась к цифровым сервисам Московской электронной школы. Документ о сотрудничестве подписали губернатор Георгий Филимонов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр просвещения Сергей Кравцов. Московская электронная школа – это цифровой помощник для учителей, учеников и их родителей. Она включает электронный дневник, электронный журнал, библиотеку и другие востребованные в учебном процессе сервисы. С первой четверти нового учебного года к платформе будут подключены все 319 школ области. Сейчас в сфере образования региона применяют систему, которая была разработана в 2014 году. У нее ограниченный функционал, и она затратна в обслуживании. Еще двое череповчан привлечены к административной ответственности за съемку последствий прилетов беспилотников. 13 апреля 22-летний молодой человек и 38-летняя женщина проезжали по Северному шоссе Череповца и сняли последствия попадания беспилотников, в том числе место их падения. Видео череповчанин опубликовал в интернете. По данному факту были заведены административные дела. Женщине назначен штраф 2000 рублей, молодому человеку 2500. Более 30 тысяч цветов высадят в Вологде к Дню Победы. Цветники уже обновили в селе Молочном в Комсомольском сквере, в сквере у памятника Зенитке на Зосимовской, у памятников маршалу Коневу и космонавту Павлу Беляеву, а также у мемориала блокадникам Ленинграда на Пшехонском кладбище и на Введенском кладбище. В ближайшее время цветы появятся на улице Мира, на островках безопасности у Октябрьского моста и в Кировском сквере. Всего за сезон общественное пространство Вологды украсят более 100 тысяч цветов. Курс Центробанка: доллар 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. И о погоде. Завтра в Вологде малооблачно, ветер западный, температура плюс 14, плюс 16 градусов.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс.

0: это Доминик Файк на Европе Плюс. Не только певец, но и актер очень такой приличный. Но, и, кстати, номинант Грэмми 2022. Всем отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а через пару минут буквально с нами уже Алекс Уоррен и Fever Dream, его новый хит, который зацепил уже очень-очень многих.
1: Реклама. Как порадовать своего ребенка и интересно провести время вместе? Кинотеатр «Синема Парк Мармелад» приглашает на кинопраздник в честь открытия детского зала «Мовик». Веселый и уютный интерьер зала создает атмосферу сказок и захватывающих приключений. А удобные кресла, специальный свет и звук позволяют смотреть фильмы с комфортом даже малышам. Афиши мероприятий на сайте кинотеатр.ру.
2: «Мовик, Мовик, хочу Мовик!»
3: Без возрастных ограничений.
4: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
5: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
6: Стомамедцентр, Герцена, 83А. Имплантация. Доступные цены. Надежно. Качественно. Опыт работы с имплантатами более 20 лет. Собственная зуботехническая лаборатория. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. Стомамедцентр, Герцена, 83А. Телефон 75-03-16.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Дорогой, посмотри, какие туфли я купила в Мармеладе.
9: Опять покупки. Нам бы на дачу баню купить.
8: А баню мы выиграем. Мармелад запускает самую жаркую акцию сезона. Совершайте покупки от 3000 рублей, заполняйте купоны, выигрывайте баню и много крутых призов.
10: Акция действует с 12 апреля по 21 июня 2026 года. Партнер акции – компания «Краустрой-35».
11: Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте trcmarmelad.ru.
12: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Купи новый кроссовер Tenet с выгодой до 500 тысяч рублей у официального дилера «Дакар Северная». Телефон 507-730, Северная 25Б.
14: Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
16: Рекламная служба в Вологде.
17: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: I can wait. Она и плюс Боб Синклар и Кайза. Идеальная пара, мне кажется. Ну, дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Sony Fodera, Луи Фонзи, Demi Lovato. И проект Медуза у нас намечается впереди. Их стильный новый хит Don't Wanna Go Home. Не пропусти.
1: Реклама. Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современное решение. Компания Infinity. Мы заботимся о вас. Город Вологда, Гагарина, 2А. Корпус 1.
2: Ой, да в Вологде весь народ знает. На хорошем авто и путь приятней. G-Tour T1 и T2 в кредит. Ставка ниже, выгода ближе. Автомобили в наличии для вас. Комфорт, надежность, да мощь современная. В динамике Вологда прямо сейчас. Приезжайте на маршала Конева 43. Звоните 56 99 56. Выгода указана по сравнению с предыдущим месяцем. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Аллергия, иммунодефицит, бронхиальная астма, полинос. Пациентам всех возрастов поможет врач-аллерголог-иммунолог в больнице РЖД «Медицина». Прием ведет Степанова Елена Анатольевна. Запись по телефону 344-300. 344-300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Шикарные двери» представляет. Сенсация! Скидки на все-все-все двери 20%.
6: Ждем вас в салонах «Шикарные двери» в Вологде на Петина 4 и окружном шоссе 24. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество товара ограничено.
7: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
10: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
11: ОО Ямал 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом 9Д, помещение 8. УГРН 124-250-3-0116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
12: Магазин видеонаблюдения в Вологде. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплекты для дома и дачи. Установщикам скидки. Наш адрес: Вологда, Герцена, 54. Телефон 75-44-88. 75-44-88.
13: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
14: Европаплюс.ру.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
16: Больше хитов. Больше хитов.
17: Больше музыки.
18: Рекламная служба в Вологде.
19: Европаплюс.

0: вместе, причем, а затем Дабаз. Вспомним ударнейший хит Дабаз «Wonder Where You Are».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-69-840. Город Москва.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6». Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
6: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Getaway.ua, это Дабас на Европе Плюс. Ну что, идем дальше, идем вперед с лучшими хитами, разумеется, и не пропуская свой любимый. И, конечно же, не забудь за него проголосовать в Еврохит ТОП 40 в пятницу. Итоги этой недели не забудь.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Вологде 6 вечера.
3: Радиоканал Европа Плюс Вологодчина. Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый вечер. Время новостей на Европе Плюс. С вами Ирина Ольхубе. Банк России в первом квартале выявил почти 1500 нелегалов на финансовом рынке. 6 студенческих отрядов привлекут к благоустройству Вологды, и схема движения автобусов из Вологды в Сокол и село Кубинское изменилась. Подробности далее. Банк России в течение января-марта выявил почти 1500 нелегалов на финансовом рынке. Это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Как и прежде, более 60% – это интернет-проекты, которые занимались инвестиционным мошенничеством, финансовые пирамиды, нелегальные брокеры, форекс-дилеры, а также компании, которые незаконно привлекали инвестиции. В первом квартале года Центробанк помог ограничить доступ к 7000 интернет-ресурсов нелегалов. Под Вологдой поезд сбил насмерть 20-летнюю девушку. Трагедия произошла сегодня в 6 утра. В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 611 километре перегона станции Лоуста-Паприха вблизи станции Чахлова грузовым поездом совершен наезд на человека. 20-летняя уроженка Ставропольского края находилась на железнодорожных путях. Машинист подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение. Но столкновение избежать не удалось. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Полиция проводит проверку по данному факту. В Вологде 8-летнего мальчика сбил автомобиль. ДТП произошло сегодня в 7:30 утра возле школы номер 24. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому переходу у дома номер 35 по улице Гагарина. Мальчика сбила «Шкода Рапид». За рулем находилась 27-летняя вологжанка. С травмами мальчик был доставлен в больницу. Из-за работ на улице Мира в Вологде изменилась схема движения автобусов следующих в Сокол и село Кубинское. Так, автобус номер 414 Вологда-Кубинское-Фитинина теперь следует с остановками ТЮЗ и Старый рынок. Автобус номер 208 и 209 Вологда-Сокол, а также 204 Вологда-Кадников следует с остановкой на улице Марии Ульяновой, областная библиотека. 6 студенческих отрядов привлекут к благоустройству Вологды. Так, Вологодский технический колледж подписал соглашение о создании 2 отрядов на период с июля по август. В них будут задействованы студенты 3-го курса, у которых в этом семестре нет практики. В том числе они будут помогать в работах по техобслуживанию и ремонту двигателей на предприятии ПТП-1. Вологодский строительный колледж создаст отряды на базе компаний «Дорсервис» и «Магистраль». Индустриально-транспортный техникум заключил 2 соглашения. С июня по июль студотряды будут работать на базе компании «Зеленстрой» и поликлиники номер 4. И о погоде. Завтра в Вологде малооблачно, ветер западный, температура плюс 14, плюс 16 градусов.
3: Вологда. Онлайн. Европа
4: Плюс. Всем привет, с тобой Николай Данилин. Отличного вечера вторника тебе в компании Европа Плюс Вологда. Отдыхаем уже после трудовых подвигов, добавляем еще больше лучшей музыки Европы Плюс. Отмечаем сегодня Всемирный день общения. Поздравляю, будем общаться. В рамках этого часа, конечно же, впереди наша забава «Кинокайф», в которой разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения», категория 18+. Узнаем гороскоп, будут твои месседжи и будут, конечно же, суперхиты, как всегда. Отправляй привет, поздравления и признания, пиши в нашей группе ВКонтакте Европа Плюс Вологды прямо в личку. С нами в этом часе Офенбах, услышим Miles Away. Также в этом часе Дэйв Дэмс, Rain Dance. Ну и совсем скоро встретим Prox XTN, Pay to Exist. Еще больше классных хитов на подходе. Погнали!
3: Волог.

0: Вологда онлайн.
1: Европа плюс.
2: Твои месседжи здесь, на Европе Плюс Вологда. Алена прислала сообщение: «Привет, Европа Плюс, большой привет моей семье, мужу Вячеславу, сыну Виктору, я вас очень сильно люблю». Месседж от Светланы: «Привет, Европа Плюс, привет, Коля». Привет, Светлана. «Хочу передать привет любимому мальчику Костику Садовому, ты самый лучший у меня, я тебя люблю». А еще пишет Наталья: «Привет, Европа Плюс, привет всей Вологде и моему любимому мужу Ковалеву Денису, он у меня самый лучший». Ну а у нас здесь самые лучшие. Сам знаешь, что хиты, продолжим их слушать. Брак, Секстен и Pay to Exist прямо сейчас.
0: Вологда онлайн.

0: BTS Swim здесь на Европе Плюс Волгдон. Четвертая строчка Еврохит ТОП-40 на данный момент. Три недели в чарте, стремительный взлет. Ну и за эту неделю этот хит, конечно же, может добраться и до места под номером один. Но все от нас зависит, конечно же. Голосуем на сайте europaplus.ru. Ну а также дождемся на гороскоп. Узнаем, что не надо откладывать козерогам завтра и что ждать другим знаком. А еще впереди больше хитов и больше музыки. Dave Thames Rain Dance, а еще Arctic Asti, модный поп. Совсем скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
2: Автомобили Белджи от официального дилера. Только до 30 апреля. Белджи в Мартен от 1 189 тысяч рублей. Доп. Оборудование и резина в подарок. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас. Подробности по телефону 51 77 77.
3: Стоматология «Зубная фея» дарит майские акции. Бесплатная консультация у стоматолога-ортодонта. Узнайте все о брекетах и красивой улыбке. А еще скидка 20% на лечение кариеса во всех филиалах. Ждем вас! Челюскинцев 9, 501, 705. Текстильщиков 17, 507, 071. Возрождение 86, 58, 78, 48.
4: Подробности у администраторов. Акция действует до конца месяца. Имеются противопоказания, обязательно консультация специалиста.
3: Байк-шоп. Большой выбор велосипедов для детей и взрослых в наличии. Сервис, запчасти и аксессуары. Все в одном месте. Первомайская, 35. Звони 503-900.
5: Фирменный магазин Триколор ТВ предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Вологда, Герцена 54, телефон 75-44-88, 75-44-88.
6: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф», Ленинградская, 98.
4: Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Весенние акции от «Стройландии». Только с 4 по 10 мая. Кресло-шезлонг по цене 3599 рублей. Стул-садовый по цене 1699 рублей. Отдыхайте на майских с выгодой. Подробности акции в магазине. «Стройландия». Для дома и больше.
12: Да, в этом сезоне, пожалуй, самый лучший шопинг – это в люксе.
13: Салон-магазин «Люкс», Октябрьская, 27.
14: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
15: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Больше хитов.
16: Больше музыки.
17: Рекламная служба «Вологде» 72 27 27.
18: «Вологда онлайн».

0: Nine brown eyes.
1: Вологда онлайн.
2: Гороскоп.
3: Звездные советы на завтра, на 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас, вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, но рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком. Всем желаю удачи!
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 18.34 на часах, а впереди забава для киноманов на Европе Плюс Вологда. Мы разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения» в Синема-парке. Свежую картину будем смотреть 13 мая, категория 18+, и я тебе, конечно же, предлагаю забрать приглас на двоих. Дозвонись прямо сейчас по телефону Европа Плюс Вологда 722-022, ответь правильно на мой киновопрос по фильму, и приглашение на двоих у тебя. Еще раз номер телефона 722-022, 722-022. Позвони прямо сейчас. Желаю удачи.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: По данным Яндекс Погоды сейчас в Вологде плюс 17 ясно, завтра днем плюс 16 и малооблачно.
5: Компания Infinity. Заборы для уюта и защиты вашего дома. Наши заборы – это надежность, комфорт и современный подход. Компания Infinity. Ваш надежный партнер. Город Вологда, Гагарина 2А, корпус 1.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
4: Здоровые зубки с детства – залог красивой улыбки. В клинике РЖД «Медицина» опытные детские стоматологи лечат без боли. Мы умеем дружить с детьми. РЖД «Медицина». Здоровый ребенок – счастливые родители. Запись по телефону 516-300. 516-300. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Твой автомобиль уже сделал все, что мог. Пора двигаться дальше. Новый уровень, новые эмоции. За новым автомобилем с пробегом в динамику Вологды. Автомобиль на обмен примем в любом состоянии. Выгода до 250 тысяч рублей. Авторассрочка без первого взноса и до 180 дней без процентов. Сделай шаг в новую историю. Автосалон «Динамика Вологда». Окружное шоссе 51. Подробности 56 99 56. АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J-Q J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
6: ООО «Ямал» 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9D, помещение 8. УГРН 124-250-3-0116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, о правилах его проведения, о количестве призов или выигрыше по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
7: Некрасовские бани – это общественная баня нового формата. Современный комфорт, раздельные парные, ресторан – и все это без предварительной записи. Некрасовские бани на Чернышевского, 58.
8: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.
9: Рекламная служба в Вологде.
10: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
9: Вологда.

0: Кинокайфе на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, будем скоро первыми смотреть очередной предпоказ. И прямо сейчас разыграем приглашение на двоих на предпоказ триллера «Опасные отношения» в Синема-парке. Предпоказ 13 мая, категория 18+. Фильм выходит при поддержке Европы+. Дозвонился до меня Александр. Александр, привет.
5: Привет, привет.
4: Как твой вечерок сегодня?
5: Хорошо, прекрасная погода.
4: Да, погода действительно наладилась. Прекрасная, согласен. И ты где сейчас находишься?
5: За рулем.
4: За рулем. Надеюсь, ты не едешь, а стоишь где-нибудь в сторонке подальше. Ну и здорово, тогда будем играть, Александр. Вопрос достается тебе по фильму такой. Что нарушает планы главных героев фильма? И есть варианты ответа. Это плохая погода, это опасные гости или это поломка автомобиля? Которое тоже может, конечно же, случиться.
5: Я думаю, что как опасным отношениям мешают опасные люди.
4: Опасные гости.
5: Да, да, гости.
4: Опасные гости. И да, действительно, Александр, так оно и есть. «Опасные гости» — это правильный вариант ответа. Дарю тебе приглашение на двоих в Синема-парк на предпоказ триллера «Опасные отношения» с Европой+. Ну что, встретимся в Синема-парке.
5: Спасибо большое.
4: Пожалуйста. Всем нужно делать так, как Александр. Кто хочет с нами ловить кинокайф, нужно в эфире «Европа плюс» Вологдом дозваниваться, выигрывать. Продолжим играть завтра с 13 до 14.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с «Европой плюс». Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
2: Не сдерживай себя!
1: Получается, ты обманывала меня?
0: 13 мая. Кинотеатр «Синема-парк Мармелад».
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
0: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Кинокайф.
0: Кинокайф на Европе Плюс.

Лайфармен, наверное, Миллер Бодиток здесь на Европе Плюс, где он уже финиширует Вологда онлайн. Продолжение будет завтра в 13, а в следующем часе Костя Фомин. И еще больше хитов и больше музыки. Скоро с нами Минелли, Арсити, услышим Disturbia. Ну

0: а я Николай Данилин. Приятного вечера тебе желаю. И оставайся с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Это волшебное дерево.
10: Фантастическое приключение за гранью воображения.
11: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Вверх по волшебному дереву. Кино 7 мая. 6+.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
15: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
16: Тут и как?

0: Залетай в Перек или заказывай доставку.
1: А вот аргумент перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 7. Марат Бикметов уже прибыл с новостями. Марат, здравствуй, рассказывай.
2: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Возможность поступления в магистратуру будет ограничена, и рестораны стали массово отказываться от бизнес-ланча. Об этом прямо сейчас. Итак, число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Сейчас в стране живут больше 6 миллионов иностранцев, при этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России, за первый квартал года в страну въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживает 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. Миноборнауки получит право ограничивать возможность поступления в магистратуру. Стать магистрами по некоторым специальностям смогут только те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, а также абитуриенты, имеющие опыт работы по выбираемому профилю. Сейчас распространена ситуация, когда программы бакалавриата и магистратуры не связаны. Так, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились 20% студентов, имеющих предыдущее образование другого профиля. Объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что влияло на работу терминалов оплаты. Функция расшифровки видеосообщений появилась в Макс. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в Макс, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Как пишет газета «Ру», некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне, плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине, а также заказывают доставку. Предложение бизнес-ланчей не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров, коммунальные тарифы, аренды и налоги. В словам специалистов, держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки рынка. В конце выпуска курсы валют на завтра. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88 рублей 35 копеек. В Москве 19 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Костя Фомин. Всем прекрасного вечера.

0: Как не любить этот трек, правда ведь? Это Терри Свимс. Я рад, что он вновь появился в нашем эфире с новинкой, да тем более с такой новинкой. Мистер Know It All, так называется этот трек. И его точно можно и нужно поддерживать на нашем сайте europaplus.ru, чтобы он добрался до первой строчки этой весной и стал лидером нашего хит-парада. Возможно, легко. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП 40, голосуй, поддерживай. Ну и в пятницу, конечно же, послушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Но если вдруг в пятницу будет много работы, много дел, ничего, не расстраивайся. В субботу мы для тебя это повторим с 16 до 18 по Москве. Алекс Мануйлов появится, расскажет, расставит, даст послушать, ну и вместе с тобой порадуется.
1: Реклама. Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша. О, Ямал 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом 9D, помещение 8, УГРН 124-253, 0116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 599 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада». Гранты в комплектации «Стандарт плюс» с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме. Медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено. Действует до конца месяца. Не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Команда интернет-провайдера «Клик» поздравляет с днем рождения сотрудника Трифоненкова Михаила. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и новых достижений. «Клик» — новый интернет-провайдер в Вологде.
5: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
6: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
7: Экобетон – это производство и доставка строительного раствора. Поставки бетона любых объемов и всех марок. Инертные материалы и железобетонные изделия собственного производства. Аренда автобетононасоса и спецтехники. Экобетон. Территория Старый аэропорт, дом 7. Подробности по телефону 239-969.
8: Это чистая победа! Побеждает тот, кто умеет экономить и выгодно покупать. Только с 8 по 11 мая в интернет-магазине стройландия.ру скидки на все 15%. Подробности о на сайте «Стройландия» для дома и больше.
9: ООО «Стройландия.ру» 46-06-61, город Оренбург. АЭС «Автоматик» 28А, ОГРН 112-565-804-39-61.
10: Больше хитов, больше музыки.
11: Рекламная служба в Вологде. 72-27-27. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: давай все-таки ждать. Ждать суперхиты, которые появятся уже в ближайшее время здесь, на радиостанции номер один в России. Ну, а дождались мы прямо сейчас Мари Краймбери. Ее «Давай не ждать». Такой совет на сегодня, мне кажется, не очень подходящий. Хотелось бы дождаться, например, классный трек от Tokyo Hotel, California Nights. Прежде появится Элис Мертон, ее No Roots, ну и KDDK и Алекс Альта, One and Two.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, дождь, температура плюс 13, плюс 15 градусов.
3: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
4: Вологда, встречай! Скоро открытие фитнес-клуба X-Fit. Пространство комфорта и сервиса. Предпродажа абонементов со скидкой до 40%. Звони 569-569. ТЦ «Автограф». Ленинградская, 98. Сроки и условия акции уточняйте у администраторов.
5: Современная стоматология «Стомамед-центр». Это широкий спектр услуг. Имплантация, лечение, протезирование, отбеливание системы ЗУМ, детская и хирургическая стоматология. «Стомамед-центр». Телефон 75-03-16. Мы дорожим своей репутацией, и это наша гарантия. «Стомамед-центр». Герцена, 83А.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Добро пожаловать в новый центр напольных покрытий, где каждый квадратный метр – это возможность. Линолеум, ламинат, кварц, винил. Сотни вариантов дизайна, текстуры и оттенков. Выберите стиль, который вам больше всего нравится, и начните преобразовывать пространство уже сегодня. Ждем вас в ТК «Континент». Улица Горького, 129А. Первый этаж.
8: Новая «Мазда» создана для тех, кто ценит качество. Полноприводная «Мазда» прямиком из Японии. Эксклюзивная комплектация в СИМ Ярославль. Полушкина роща, дом 21. Код города 4852. Телефон 582040.
9: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
10: Привет, прости за голосовое.
9: А лучше... Вологда онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 13 и 18 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.

0: Лимин. Ну и классный трек от Coldplay. Him for the Weekend. И все это здесь на Европе Плюс скоро.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 –

0: Это будущее. Стиль и инновации. JQ J6. Компактный кроссовер. Всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майске поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Уже в кино.
12: Я больше не дерусь.
13: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
16: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
14: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
7: Категория 18+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: недель потребовалось этому треку для того, чтобы добраться до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Вот такие вот дела. Ну еще бы, Fightless. Ну тут вообще просто без вариантов. Тут было понятно, что рано или поздно они доберутся. Ну и добрались буквально за один месяц. Классно? Великолепно. Биби Рекса вместе с Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Посмотрим, а удержатся ли эти ребята на первой позиции на этой неделе. Это все зависит от того, как ты будешь голосовать за них. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП-40, заходи, заглядывай. Ну и в пятницу не пропусти обратный отчет 40 лучших треков недели. Все это произойдет с 14 до 16 по Москве.
1: Реклама. Хорошая жизнь – это когда в подъезде тебя встречает Одри Хепберн, а на парковке с потолка машет знаменитый Давид. В V-City мы создали съедобный двор на уровне второго этажа, где прямо под окнами растут малина и клубника. Это дом со стилем и вишенкой, с панорамным остеклением, закрытой территорией и атмосферой яркого мегаполиса. Дом сдан, но у нас по-прежнему не все дома. Успейте выбрать свою квартиру в самом центре событий. Твой дом. Черри дом. 701-701. ЖК V-City. Застройщик Черри дом. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Up!

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
1: Анна, Виктор и пятилетний Ваня живут в съемной квартире и очень мечтают о своей. Они решили купить квартиру в ЖК «Авиатор» с платежом примерно 13 800 рублей в месяц. Это меньше, чем они платят за аренду. Хотите узнать подробности? Звоните 509-001 в Вологде. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Альфа». Долевое строительство. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотечные кредиты» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54 54 54.
3: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
4: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27. Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Как же стилево все это звучит, а какая ритм-секция. Вроде бы все простенько, но так здорово, так хорошо становится от этой песни. Baby Doll на Европе Плюс, Доминик Фейк и в столице уже 20:34. Привет всем, Фомин по-прежнему здесь. Естественно, слушай мировой поп-музыку, и в ближайшее время мне есть что для тебя сыграть, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было приятно, чтобы вот эти вот майские дни прям запомнились надолго и остались в памяти как что-то очень-очень радостная и приятная. Ну что, на подходе Альма и Summer Really Hurt Us. Прежде появится Hurts совместно с Purple Disc Machine и суперхит, который мы все знаем и все любим, Wonderful Life, 25-й год ремикс. Ну и еще кое-что обязательно будет, поэтому будь с нами, будь с радиостанцией номер один в России, все впереди.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду, дождь, температура плюс 13, плюс 15 градусов.
3: Реклама. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая. Кинотеатр «Синема Парк Мармелад».
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
7: В триллере
3: «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Вологда.
7: Для лиц старше 18 лет.
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба в Вологде. 72 27 27.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
0: плюс. И мне есть что предложить. На очереди классный трек от Медузы. Don't wanna go home. Эвиан и Банд. Other time. Ну и другая музыка от Brax XTN. Pay to exist. I am paid to exist. Эд Музк впереди, оставайся с нами.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс. Реклама.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Муз-ТВ представляет.
7: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры.

0: авторы, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Девять вечера в Москве.

Напоминает мне что-то из шведской хаус-мафии, но здесь другие ребята. Это Медуза и Don't Wanna Go Home прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек, а достойный трек, который обязательно должен появиться в нашем Еврохит ТОП 40 и далеко не на последних местах. Поэтому голосуй, поддерживай, до пятницы время есть. Европаплюс.ру, раздел Еврохит ТОП 40. Добро пожаловать. Ну и в ближайшие 15 говорю добро пожаловать суперхитам. Это Феликс Йен, Чаус, Walk With Me, но прежде Оффенбах, Miles Away.

одного лишнего слова. На подходе классный летний трек от Боба Синклара и Кайзи «I Can Wait». Чуть раньше, любимейший трек, наверное, мой этой весной. Тиеста, Бриана Грейс, «Beautiful Places». Ну и любимчик всех и каждого, потому что трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40 «Камрад, Be Mine». Это, и не только это, музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Yeah. Европа Плюс. В столице 10.

Вот так вот звучит весна 26-го года. Boxing Clark, Kaiser, I Can Wait. На Европе Плюс прямо сейчас 21. Был уже час назад, 22 сейчас. 22:20, если быть пунктуальнее. Приветствую всех, кто пока еще не спит, но время детское. Ну и майские дни мы коротаем вместе. Тепло, хорошо, музыкально, компания классная. Но, в общем, впереди будет продолжение. На подходе Тевис Мимс со свежим треком, который мне, ну, просто на все 100 понравился, на все 100 зашел. Я говорю про мистер Know It All. Обязательно послушай, если ты еще не знаком с этой историей. Но прежде Кайра и ее Soar. Все это здесь, на радиостанции номер один в России. Будь с нами.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Есть что предложить в ближайшие 45. Классная музыка, например, The Second Voice и Let Me Be. Прежде суперхит от Розе и Бруно Марса «Апати». Ну и стилевое звучание от Эвелин Рокстона «Вертиго». Все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Идеальный трек для тех, кто собирается на боковую прямо сейчас в эфире радиостанции номер один в России. Это The Second Voice и Let Me Be. Новый трек. Прошу для себя его отметить, распробовать, может быть, даже проголосовать за него на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Ну и вообще стоит почаще там появляться, потому что новостей там всегда очень-очень много. Ты всегда будешь в курсе самых последних. Ну, а также не забывай, что завтра для тех, кто встает с утра пораньше, майская. У Тимур Бодров, классные игры, крутые подарки, ну и, конечно же, деньги тоже будут.
1: Еврохит ТОП 40.
2: Алекс Манойлов.
3: Дебют недели. Ёлка проще.
4: Может, проще надо...
3: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
5: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: Свежая румынская волна на Европе Плюс прямо сейчас. Это Богдан Медляди и его Broken Heart.
1: Ну что, вслед за дедушкой Озон, дядей Акченты Маранди, да, пришел и Богдан. Ну, в общем, я надеюсь, что все будет в порядке, у этого парня все получится и нравится. Думаю, да. Поэтому поддерживай его на нашем сайте europaplus.ru. Ну, а я тебя в ближайшее время поддержу суперхитами. Например, Yardbirds и Graceland. Прежде Dua Lipa с суперхитом Blow Your Mind. Ну и Kungs с треком, который, ну, мне кажется, точно подходит тем, кто пока спать не собирается. Galaxy.
2: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 обязательно появится середина недели, среда, ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, потому что я все для тебя уже приготовил. Один из лучших треков этой весны – Тиесто, Бриана Грейси и Beautiful Places. Раньше лучшая, ну или одна из лучших работ Post Malone – Circles. Распечатаем новый час и среду заодно с Brax XTN Pay to Exist. Вся эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

0: Beautiful Places. Это Тиесто и Брена Грейс. Трек «Восторг», трек «Конфетка», трек «Вау». Все, я все сказал. Понятно, да, что я фанатею от этой истории? Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каесов. Больше, да, в большем выске ждет нас на столе Бибер Экс и Фейтлесс Нью Релиджн на подходе. Бодрейшая вещица удалась этим ребятам. Если вот сейчас жаждешь чего-то динамичного, то прибавляй громкости и наслаждайся. Прежде будем слушать суперхит на все времена и для всех поколений меломанов от банды Magic, Лави Руд. А вот еще раньше с нами дуэт Оффенбахстем и Miles Away. Все это здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L, номер TU-35-00-268. Для лиц старше 12 лет. «Европа Плюс» для детей старше 12 лет.
0: Больше хитов.
2: Больше музыки.

0: Нед Биберекс и Faithless. Прямо сейчас Music, Disco Music объединила 7 сотрудников Европы Плюс из совершенно разных отделов в одну сплоченную группу Gimme. Да, 30 апреля мы устроили лайв-перформанс в шоу Rush. Сыграли там несколько хитов, известных вообще, как мне кажется, каждому человеку на планете. Посмотреть, как это было, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Dave и Dams, Rain Dance, Teddy Swims, Mr. Know-It-All, а также Sony Federa, DLD и Poppy Bass.com, Think About Us. Впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.
1: Европа Плюс! Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь, на Европе плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся, выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Ваня Дмитриенко с историей.
2: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
1: Приезжайте с нами за Instagram и Die For Me. Еще раньше лови клан Карусел с суперхитом Right. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Джей Зи, Риана, The Second Voice и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: Майская У на Европе Плюс.
6: Реклама.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

0: Ваня Дмитриенко с историей «Ртуть» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Треки ожидаются максимально разнообразными. Найти что-то близкое для себя будет совсем нетрудно. Хьюжели Сольта и бодрый афроденс «Джамайкан Бам-Бам» на подходе. Прежде лови Токио Хотель с Синти Поп Роком «Калифорния Найтс». А вот еще раньше не пропусти Сию и Кайли Минок с дэнс-поп-суперхитом «Dance Alone». Оставайся в Европе Плюс и выбирай тот стиль, который тебе ближе всего.
1: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L номер ТУ-3500268. Для лиц старше 12 лет. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

меня вот не получилось. Да, плечи и ноги под столом жили как будто бы своей жизнью. Круто! Очень круто! Больше дров и больше музыки ждет нас далее. Ed Sheeran, Afterglow, Evan Hollow, все это на подходе. И обязательно дождемся елку с хитом «Проще». Ну и чтобы тебе было проще всю эту неделю просыпаться без бригады у Безвелла и Вики, которые находятся в мини-отпуске, мы придумали для тебя майское. До 8 мая включительно с 7 до 10 по Москве слушай Тимура Бодрова, лови игры, подарки, гороскопы, многое-многое другое. Не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется 21 Pilots, One T, Cool T и многие-многие другие. Полетели.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: невероятное количество внимания. А Доминик Файк и изумительная вещица Baby Doll только что в твоих динамиках. А, ну и кстати, количество внимания к тому, что слушать нас, слушать радиостанцию номер один в России в своей умной колонке тоже растет. Многим ломан так, между прочим, и делают. Схема простая, достаточно сказать своей умной колонке «Включи Европа Плюс» и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Пользуйся этим. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Боб Синклар и Кайза «I Can't Wait», Swedish House Mafia, «Don't You Worry Child», а также Алекс Уоррен «Fever Dream». Впереди. Оставайся.
1: Радиоканал «Европа Плюс» Вологодчина. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 28 июня 2018 года. Регистрационный номер серия L номер TU-35-00-268. Для лиц старше 12 лет. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

I can't wait. Это, в общем, пара Кайза. Только что останавливаться не будем. Продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Невероятно мелодичная история от Алана Уокера. Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. Broken Strings на подходе. Прежде лови свежую вещицу от Медузы. Don't wanna go home. Но вот еще раньше не пропусти Алоксию и Portugal The Man с суперхитом Dive into the Ocean. Вся эта муз-роскошь впереди на Европе Плюс. Никуда не уходи. Disco X on the

0: начала Весомбра с суперхитом 12 to 12. Также в эти 30 встречали Леони, Калум Скотта, Кайли Минок и многих-многих других. Полетели.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем салют. В Москве 3 часа ночи.